0: Der lauscht den Sender aus der Minet, den Radio Bellevallée von Bieles.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».